0: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Милый ужас, помоги!
8: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
9: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
8: Как-как?
9: 533-444. Записывай и звони скорее.
10: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар. Герцена 60.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

часов в Тюмени. На улице сейчас холодрыга, плюс 12 градусов, дороги свободные. Ну а мы начинаем новый сезон утреннего шоу «Рэд». Подключаемся и просыпаемся.

0: часов и 4 минуты, точное тюменское. Всем здравствуйте, всем привет, всем доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов, и дождались, да, это новый сезон утреннего шоу Red. Ура, ура! Как и договаривались, 17 августа, вот реально договаривались на это число, и вот они, мы здесь, пожалуйста. Но сразу же, вы заметили уже в песне, да, фигурирует имя Яна. И действительно, позвольте представить мою новую соведущую Яна Кушнир.
1: Всем привет, всем доброе утро, я так рада здесь быть.
0: Ну, надо сказать, что Яна у нас раньше на Красной Армии работала, причем работала хорошо, даже вела как-то утреннее шоу «Летние каникулы».
1: Да, было такое.
0: Так что, в общем-то, я нашел нашего человечка, все в порядке. Ее не обижаем, потому что я планирую вообще делать это сам периодически. Вот. Если вы будете ее обижать, тогда вам придется иметь дело со мной, а иметь дело со мной не очень-то хорошая идея. Спросите мой банк об этом, они знают.
1: Точно, да.
0: Так, ну и еще что нужно сказать обязательно, что касается Маши Бакута. У нее все отлично, она ушла в образовательный проект, свой собственный, но нам удалось сохранить ее в команде, и периодически она будет появляться на Красной Армии, так что следите за расписанием. Ну а теперь давайте к Яне все-таки, да, потому что, ну, всем же, конечно же, интересненько. И у тебя вот, Янка, есть возможность сейчас вообще влюбить сразу же всех слушателей в себя. Вот давай, во-первых, кто ты по гороскопу?
1: Самое главное, что я стрелец.
0: Пу-пу-пу.
1: Они... Они хорошие, я это докажу.
0: Ну, то есть, она на это, лук у нее, стрелы,
1: ну,
0: если
1: конечно,
0: что, она может это, вы понимаете, да. Во-вторых, еще один важный вопрос. Ты кто вообще? Ты миллениал или это зумба? Зумер?
1: Миллениал, конечно.
0: Да, хорошо, быстрый тест. Лабубу или Пикачу?
1: Пикачу! Я прошла.
0: Хорошо. Я говорю вам, она из наших, это точно. Ну и давай, может, какая-то история у тебя есть. Просто чтобы мы понимали, да, что ты за человечек.
1: Ну, хочу начать с милого, но важного факта о себе. Я очень люблю всех животных и непротивных насекомых. Это тоже важный пунктик. Однажды я спасла стрекозу от дождя и мошку из чая.
0: Ну, ты глобальными вопросами занимаешься. То есть, знаешь, есть вот люди, которые там что-то берут на передержки, да, закидывают, спонсируют, значит, там, зоопарки и так далее, и так далее. Ты вот как бы не такая,
1: начинаю,
0: да?
1: Начинаю с малого.
0: Ну, супер, прикольно. В общем-то, наверняка вам интересно не только послушать Яну, но еще и посмотреть, как она выглядит, да, поэтому мы сейчас запишем видосик для нашего канала ВК, Радио Красная Армия, вот. Ну, а в эфире далее собираемся что рассказать?
1: Мы расскажем новости тюменские.
0: А что, можешь какой-то нам заголовок как-то нас заинтересовать, заинтриговать сразу?
1: Ну, вот так ты сразу захотел, да? Расскажу, зачем мы, тюменцы, вообще все вместе отправляемся в Тюмень... в тюменские леса.
0: То есть мы отправимся в лес и скоро узнаем, зачем. Ты говоришь, как бандиты из 90-х. Ладно, все, сразу после Holiday Boy, Loco, La Vida, новый сезон утреннего шоу Red. Погнали!

0: танцевальных историй этого лета. Holiday Boy, Loco La Vida, только что в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии», 7 часов и 10 минут в Тюмени. И Яна нам обещала рассказать, значит, почему тюменцы массово стали отправляться в леса. А то мы, знаете, застряли в городе, вот, а она все выходные где-то в районе озера Андреевского там.
1: Где-то там около была, да. Ну, в общем, самое главное, что тюменцы у нас хвастаются добычей на тихой охоте.
0: Что такое тихая охота?
1: Это, конечно же, собирание грибов. Такая вот мягкая, плавная охота.
0: Ну, слушай, вообще, на самом деле, довольно логично, что это произошло. Обычно в сентябре, да, где-то?
1: Ну, август, сентябрь, да.
0: Но вот сегодня, например, утром, такое осеннее утро, я бы сказал, да, довольно прохладно. Поэтому, видимо, и грибы тоже такие,
1: А все этому и способствует. Дожди, тепло, и они, мне кажется, вообще просто полянами там растут.
0: Ты вот расскажи, это я, конечно, пошутил, что ты там в районе озера Андреевского где-то шарилась в лесах. А вообще, в целом...
1: Я думала, ты следил.
0: Как грибы тебе вообще это...
1: Я их вообще не люблю. Люблю собирать. Да, я знаю, какие они, где расположены, где там под чем скрываются, но не ем вообще никакие.
0: Ну, то есть ты разбираешься... Какие грибы ядовитые, какие нет?
1: Как минимум только два вида я точно знаю. Белые, грузди, ну еще лисички, и все. А знаешь, где их ем? В чипсах.
0: Нормально. Я, слушайте, тоже, на самом деле, грибы, не сказать, что моя самая любимая. Вот шампиньоны мне нравятся, но шампиньоны это не считается, что это грибы.
1: Ну, такое, да, это курица, не мясо.
0: Мне вот, знаете, да, нравится за грибами ездить. Почему? Потому что обязательно это включает в себя пикничок. И вот что-то ходить в лесу, вот это вот, а потом пикничок. Хорошо, вообще, замечательно, это мне нравится. В общем, если вы не знаете, вот у многих, кстати, сейчас вот отпуск еще продолжается, да, или вы там планируете как-то бюджетно выходные провести, мне кажется, вообще, поездка за грибами, это прям вообще бинго, это как раз то, что нужно, если что, имейте в виду. Ну, а мы продвигаемся далее в это утро, у нас, как всегда, никаких, вот в Тюмени нет проблем с грибами, а у нас нет проблем с отличной музыкой. Было бы круто, конечно, если бы сейчас группа «Грибы», да?
1: Да. Тот самый трек.
0: Ну нет, Антон Токарев, «Седьмой лепесток» и диджей Годжа, «Мичико».

0: Я очень болен, я почти умираю. Я думаю, что в понедельник многие проснулись.
1: Немножечко.
0: Примерно с такими же какими-то настроениями, да. Ну или, знаете, вот еще это... Примерно такое же состояние у мужчины, когда у него температура тела поднимается до 37 градусов. Я очень болен, я почти умираю. 7 часов и 17 минут в Тюмени.
1: Далее у нас гороскоп для того, чтобы вы смогли построить идеальные планы на свой день.
0: Кроме того, кое-что интересное произошло в Тюмени на выходных, пока мы отдыхали. Вот в новостях нам об этом расскажет Николай Антонов. Сразу после Люси Чеботиной и ее бенгера «Зеленые глаза».
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. «Инка». Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
9: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Live Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Live Drive. 66-25-16.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.23, точное тюменское, а вот и Николай Антонов со свежими новостями. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. Итак, в историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина и приурочен к 440-летию города. Его авторы учли исторический контекст этого места. В начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки, зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. В Тюменской области закупят более 140 тысяч экземпляров учебников в преддверии нового учебного года. На это выделено более 40 миллионов рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Глава департамента образования и науки Дина Горковец отметила, что это поэтапное обновление библиотечных фондов ежегодно проводится за счет средств областного бюджета. В новом учебном году в регионе за партой сядут более 257 тысяч школьников. Движение транспорта на участке улицы Транспортная от Карла Маркса до Куйбышева и на участке улицы Куйбышева от дома номер 80 до улицы Транспортной в Тюмени закрыто до 23 августа. Ограничения связаны с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети, сообщили в городской администрации. Возможные маршруты объезда – улицы Карла Маркса, Декабристов, 9 января и Новосибирская. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.27, точное тюменское, 17 августа, сегодня понедельник, и вот какие астрологические расклады.
2: Овны, вы можете неожиданно обнаружить сложности, о которых вы прежде не догадывались. Решение некоторых вопросов потребует куда больше времени, чем вы предполагали.
1: Тельцы, очень велика вероятность, что какие-то неудачные решения приведут к проблемам.
2: Близнецы, важно справиться с эмоциями. Именно они сегодня могут помешать вам выбрать верную линию поведения.
1: Раки, день потребует настойчивости. Вряд ли в каком-то деле удастся достичь успеха с первой же попытки.
2: Львы, отличный день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то плана.
1: Девы, начало дня подойдет для решения тех задач, которые раньше ставили в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых.
2: Весы, стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить вопрос, долгое время не дававший вам покоя.
1: Скорпион, если вы поделитесь новой идеей, она будет встречена не слишком благосклонно.
2: Стрельцы, все сложно, противоречиво и неоднозначно. Одно хорошо, вы не потеряете оптимизма.
1: Козероги, день вас ждет трудный, но назвать его безнадежно плохим нельзя.
2: Водолеи, обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Лучше не принимать на веру информацию, полученную из надежных, ненадежных источников.
1: Ну и рыбы, вам предстоит принимать непростые решения, причем очень часто делать это нужно будет на свой страх и риск.

0: Turbo Bangram Sports Car, 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Насколько я знаю, смысл в том, что мы рассказываем, что случилось в этот день когда-то давным-давно, ну и вдохновляемся на победы.
0: Абсолютно верно. И вы знаете, в том числе мы сегодня поговорим про очень важный атрибут, который есть в каждой квартире. Ну вот такая будет подводка у меня. Есть в прихожей и в гостиной. Может, кожаный противный, может, мягкий быть из плюша. На него мы сядем дружно. Тут рифма закончилась в конце. В общем, вот про этот предмет уже скоро, сразу после Slater Dance, подробно все расскажем. Никуда не расходимся.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и без дождя, днем плюс 17 и ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, к этой минуте улицы в Тюмени практически свободны. 9 минут на 50-летие октября и далее по Осипенко от Севастопольской до Немцова. Придется постоять и около 8 на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Будьте внимательны и осторожны. Удачи всем и терпения на дорогах.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
2: Реклама.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
8: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 7 часов и 41 минута в Тюмени. У нас тут страничка вдохновения и мотивации. Что интересного произошло сегодня, 17 августа, когда-то давно, но это может нас настроить на победы тоже. Итак, ну давайте начнем, наверное, вот с такой темы. Сегодня день признания бэби-бумеров.
1: Во как. Это кто вообще? Кто-то новый придумали
0: это
1: что-то?
0: Это дети, которые посмотрели фильм «Бумер». Это поколение, ну, получается, наших родителей. Mm-hmm. Наших родителей. И, ну, мы поздравляем сегодня, потому что, да, как будто бы, знаете, всегда так старшее поколение, типа, это было давно, типа, не ваши важно, сейчас времена другие, да, уже, смотрите, у нас тут сторис, рилсы, лайки, вот, поэтому...
1: Почтение, да. Поздравляем.
0: Также, ну вот, наверное, одно из любимых развлечений бэби-бумеров — это садоводство. Сегодня день баклажана.
1: О, я очень люблю баклажаны, особенно салат, знаешь, таких из жареных, хрустящих.
0: Да, это, пожалуй, единственный вид баклажанов, который я употребляю в пищу.
1: А как же рагу жареные?
0: Уже менее, это уже менее, да.
1: Понятно,
0: все.
1: Так и запишем.
0: Сейчас, кстати, начнется сезон, вот это когда... Так, и кабачочек, вот этот кабачочек, баклажанчик, прихватите вот это.
1: Брат баклажана.
0: Ты, кстати, из каких людей, которые, ну, берут или отказываются?
1: Конечно, берут.
0: Конечно, берем.
1: Да. Оставляем, но не факт, что с ними дальше что-то случится, но берем, все в дом.
0: Согласен. Ну и еще сегодня день любимого дивана.
1: Ой, какой классный день, надо его срочно отметить.
0: Как это можно сделать? Вот как можно... отметить день любимого дивана.
1: Ну вот, например, первое, что приходит в голову, это отреставрировать диван, чтобы он чувствовал себя получше.
0: Я против. Потому что, почему? Вы же понимаете, особенно вот для мужчины, да?
1: Так.
0: Диван, это вот новый диван, он не очень комфортный. А вот уже, который уже вот твой, который вот уже, знаете, немножко так промялся, да, вот он анатомически уже принял как бы твою форму.
1: Да.
0: И вот он уже, конечно, поэтому не надо, мне кажется, его трогать.
1: Ну, банально полежать на нем.
0: Ну, как будто это и так каждый день, знаешь.
1: Ну, по-особенному, обнимая его.
0: Полежать по-особенному. А еще помните, была такая тема, тест «Какой ты диван?». Значит, что нужно сделать, чтобы узнать? Нужно просто вбить в поисковике слово «диван» и свое имя.
1: Так, давай попробуем прямо здесь сейчас.
0: Ну, вот я диван Александр. Я вам скажу, это разные модели. Есть вот тут и кожаный какой-то, есть и угловой. Ну, видите, мы, Александры, тоже все разные. Здесь какой-то зеленый вообще ужас. Это вот, наверное, я, кстати.
1: А я тоже попробовала. Смотри, диван Яна. Так, что у нас тут? Велюр с коробом розовый. Ну, чтобы хранить
0: розовый
1: там что-то. Ну, подходит, да. Вот диван клик-кляк Яна. Ну, как
0: клик-кляк?
1: Бы, да, ну это бывает на выходных, там клик-кляк, когда там...
0: Да, понятно.
1: Ну и самое главное...
0: Раскладной?
1: Да. Трехместный диван Яна.
0: Это звучит уже...
1: Бэби-бумерством.
0: В общем, да, обязательно узнайте, какой вы диван сегодня.

0: не такой. И, знаете, вспомнилась история. Я как-то работал в одном ночном клубе. Значит, прихожу туда. Ну, диджеем я работал. Прихожу, и там уже, ну, что-то идет. Вечеринка потихонечку немножко. И вот среди всех гостей есть один темнокожий парень. И играет эта песня. Ну, и там ведущий Саня Ухов. Он такой говорит: «Как вы думаете, кому посвящается эта песня?» Ну и все, конечно, сразу же поняли. 7 часов 50 минут в Тюмени. Далее мы бы хотели посвятить время общению с вами в наших мессенджерах. И мы утром запнулись вот за такую любопытную новость.
1: В Тюмени появились богомолы. Вот где, где, а в Тюмени вот этих вот теплолюбивых насекомых вообще очень сложно было ожидать.
0: Я думал, они какие-то вот любят теплые, действительно, Африка что-то, Австралия, вот такое.
1: Да-да-да, но с нашей вот жарой, которая была, в целом можно ожидать кого угодно. Но не переживайте пока говорить о нашествии прям рано. Если они смогут пережить наши зимы, вот тогда они будут сибирские богомолы, новый вид.
0: Да, кстати. Ну и вообще, вот помните, еще история была в июле, по-моему, шелкопряд.
1: Да.
0: Тоже необычное такое для наших мест явление. И все это насекомые. Яна, как ты? Я думаю, что ты не очень, да?
1: Ну, не сильно. Я когда увидела вот этого шелкопряда у себя на 16 этаже, как бы на секундочку, я, ну, не сильно обрадовалась, потому что вдруг, ну, шелк он мне явно не
0: спредет.
1: Не да.
0: Ну, если честно, я тоже насекомые. Да. Поэтому давайте сегодня, вот как раз сегодня еще, знаете, и понедельник, и погодка сегодня такая, да. Поэтому вот давайте поговорим о том, что вам вот так вот мерзковато. Это может быть не обязательно, ну, запах, может быть, конкретного человека вы, да.
1: Звуки,
0: да. 8-922-300-104-6. Пишите в Telegram, пишите в Макс. Сразу после Мерка и Кремонта почитаем ваше сообщение.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГН-107-720-35-866-8-16+.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
11: Шоу Гейерадзе, вещанная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
15: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
16: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: 7.57 в Тюмени. В общем, мы тут выяснили, что в Тюмени появились богомолы. В компанию к шелкопрядам. Вообще просто вот.
1: Кто еще к нам? Прилетайте.
0: Да. В общем, мы решили сегодня поговорить про... Ну, насекомое это... вот так вот. Мерзковато. Поэтому мы решили сегодня поговорить, что для вас мерзковато. И вот какие сообщения прилетают нам в Телеграм и в Макс.
1: Первое сообщение написала нам Елена. Запах старого подъезда с сыростью. Ну, кстати, я вот не совсем согласна, мне нравится. Ну, и бензин в том числе, вот эта краска. Ну, я такая вот,
0: все понятно, что ты за человечек, да. Ну, слушай, а сырость какая? Из-за того, что помыли только что? Потому что вот запах, когда только что помыли, мне нравится.
1: Да, мокрый асфальт, вот это то, что даже.
0: Как будто да. Но если это как бы сырость... Тогда, конечно, да. Еще одно сообщение. Мерзко, когда гречка прилипла, и отмывать потом эту посуду. Ну, это такая, да, не очень-то приятная, конечно, мелкая моторика пальцев, да, но зато вот так методичное такое...
1: Медитативное, я бы сказала.
0: Медитативное, да-да-да.
1: Творог туда же.
0: А он тоже?
1: Конечно.
0: Ну, в общем, это да, это лучше сразу же, конечно, решать этот вопросик, да. Еще одно сообщение. Самое мерзкое – наступить босой ногой на что-то мокрое на кухне. Если еще это в темноте произошло...
1: Да. Можно быстро оттуда убежать. А еще знаешь, если вдруг там лего какое-нибудь или мышка кошачья...
0: Да.
1: Есть.
0: 100% да. Понимания, 0% осуждения. 8-922-300-1046. Сегодня решили поговорить про мерзкие для вас вещи. Это запахи, что-то...
1: Звуки.
0: Звуки.
1: Ощущения.
0: Да, пишите. Обязательно продолжим эту тему.

8 часов в Тюмени. К этому часу на улице плюс 14, дороги загружены на 2 балла. Ну а у нас тут новый сезон утреннего шоу «Рэд» начался, и у нас новый состав. Все подробности сразу после Вани Дмитриенко.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Точная тюменская. Здравствуйте, всем привет, всем доброе утро. Новый сезон утреннего шоу Red начинается. И позвольте сразу же, значит, сообщить о изменениях в составе. Теперь я Саша Самойлов, по-прежнему здесь, конечно же. Кто еще, какой дурак еще согласится вот это с 7 до 10? Вот это вот для вас. Но теперь вместе со мной Яна Кушнир.
1: Это я, всем привет, всем доброе утро. Да, я буду теперь твоей неизменной соведущей.
0: Раньше Яна у нас уже работала когда-то. Как давно это, кстати, это было?
1: 3 года назад.
0: В общем, помоталась она, что-то потыкалась, помыкалась, ну и, в общем...
1: Поняла, решила, что никого лучше нет.
0: Как я люблю говорить в таких ситуациях, приползла в драных колготках.
1: Да-да, именно так.
0: Ну, я уж так и быть, конечно, согласился. В общем, Яну мы не обижаем, потому что, если вы... Во-первых, я это буду делать регулярно, да? А во-вторых, ну, вы будете иметь дело со мной. Вот, а со мной дела... плохи. Потому что я очень ленивый.
1: Да, это точно.
0: Вот. Что касается Маши Вакуты, конечно же, мы с ней все хорошо, у нее все отлично. Она ушла в образовательный проект собственный, пошла его развивать. Вот. Но нам удалось сохранить ее в нашей команде. Периодически она будет появляться, у нее будут здесь эфиры на Красной Армии. Так что следите за лайнапом, за расписанием. В общем-то, вот.
1: Да. Угу.
0: Ну и Яна, знаешь, слушай, да, есть такой вопросик к тебе. Ну, чтобы сразу же, когда мы понимали, я-то тебя знаю, да, а вот кто-то, может быть, слушатели забыл уже, да. Давай какой-то рандомный факт из твоей биографии.
1: Так, ну, по этой истории можно сразу же понять, какой я человек. Это случилось относительно недавно. Мне посчастливилось за компанию, важный момент, перегонять мотоцикл из другого города.
0: Это город Ялуторовск?
1: Нет,
0: это
1: еще дальше, это город Омск. Сначала на перекладных на «Газели» ехать.
0: Угу.
1: Это первый раз было в моей жизни. Потом мы забрали мотоцикл.
0: Ты прямо вот за рулем вот это ту-ру-ру-ру.
1: Дальнобойщик. Нет, но потерял, и это было очень долго, медленно. В общем, я теперь знаю, что газелисты ездят аккуратно, под фильмец, под семечки. Вот это. У них там очень уютно, кстати.

0: двойка, пассажир. Но за рулем нет, увольте.
1: Двойка.
0: Ну.
1: Поняли, да, о чем?
0: Да.
1: Ладно, в общем, все, давайте знакомиться с Яной, да. Ну и, конечно же, давайте познакомимся с одной довольно резонансной новостью, которую вот мы бы хотели обсудить уже через пару минут.
0: Кое-кого отменили, а вот кого узнаем уже совсем скоро.
1: Сразу после Мии Бойки и одного из главных хитов этого сезона «Экспонат». Еще раз всем привет, доброе утро
0: доброе
1: и
0: утро!

0: 9:10 минут в Тюмени. Только что экспонат в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии» Мия Бойко. И, ну, как-то у нее был в карьере такой этап, когда ее чуть было не отменили. Помните там квадроберы?
1: Да, о, что-то боже, было такое.
0: Квадроберы, это...
1: В каком это же... уже было? Давно веке.
0: В каком веке, да. Ну, в общем-то, мы тут тоже хотим поговорить про отмену, но уже такую нашу тюменскую, локальную.
1: Да, и это тоже немножечко экспонат хотел к нам приехать один. Концерт группы «Иванушки Интернешнл» в Тюмени отменили. Он должен был быть 23 августа.
0: То есть вот так-то, да? Это уважаемая легендарная группа. Ну, в возрасте уже, конечно,
1: ну,
0: мужчины.
1: Да.
0: Уже в музее можно, да, как экспонат. Слушайте, ну я считаю, что это на самом деле хорошая новость. Сейчас я вам объясню. Этим летом вообще, не знаю, жизнь проверяла тюменцев на прочность. Смотрите, значит, помните, да, комары сначала у нас были жестко. Потом бензин жестко, вода жестко. Сейчас еще рыжие из Иванушек приедут. Что тогда с нами вообще будет? Мы и так, понимаете, угроза. Еще и вот это. Ну, в общем, я думаю, что хорошо, что... Концерт все-таки состоится, да, пусть и попозже.
1: Он перенесется, да, на 2027 год. Но это только вот одна отмена, которая у нас случилась. Но еще будут другие легендарные звезды.
0: Да, этой осенью у нас вообще очень масштабное будет масштабное количество выступлений. Филипп Киркоров, сразу два концерта в ноябре, да.
1: Класс.
0: Также, ну, если говорить про ту же эпоху, тоже там это Григорий Лепс. Уже очень скоро в филармонии.
1: Легенда.
0: Ну, Шура. Еще одна легенда.
1: Мой любимый!
0: Серьезно?
1: Да.
0: Делаем выводы, да? Кого я вообще привел? Что касается юмора, тут тоже все в порядке. Топовые звезды. Иван Абрамов, Виктор Комаров и Андрей Бибуришвили. Вот, в общем-то... А, тут
1: идем,
0: еще
1: идем.
0: Юлия Савичева. Короче говоря, будет нам, несмотря на концерт...
1: Развлечений концерт, много.
0: Да, поэтому следите за афишей. А еще знаете что? Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, потому что наши подписчики всегда в числе первых узнают, когда можно кое-какие билеты даже у нас здесь выиграть.

0: А ты, Яна, кстати, какой язык изучала?
1: Я английский, ну как изучала, ходила просто на него.
0: А французский не?
1: Не, немецкий больше моя часть.
0: Да?
1: Да. Я, я.
0: А, ну, Яна, я типа...
1: Я.
0: 8 часов и 20 минут, точно, тюменская. И чем мы займемся далее?
1: Далее у нас любимый гороскоп, конечно же, для того, чтобы вы смогли построить продуктивные планы на понедельник.
0: Кроме того, пробежимся по главным событиям городским, которые произошли на выходных. Свежие новости сразу после Gallazos Brothers, Santa Lucia. В общем, круто продолжим это утро, никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
12: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
13: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
12: А другие?
13: А другие? Ну, ждут доставку.
14: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
15: Тимофея Чаркова, 60.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 8.25, точное тюменское, на Красной Армии новости, и Николай Антонов, привет.
1: Доброе утро. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через ЖД-дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской, Интернациональной и Восстание Ставропольской. Точные сроки работ не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. Тюмень обновляет сквер нефтяников. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. В сквере появится современное освещение, новая брусчатка, прогулочные дорожки и детский игровой комплекс. Также здесь высадят тую, тизильник, гортензию, яблоню и рябину. Реконструкция пройдет в 3 этапа и полностью завершится в 2028 году. На втором этапе планируют создать памятную зону, посвященную известным тюменским нефтяникам. Инклюзивная программа «Тифлоград-72» стартует в Тюменской области. До конца следующего года организаторы проведут более 30 спектаклей, экскурсий, концертов, кинопоказов и мастер-классов. Все они будут сопровождаться профессиональным тифлокомментированием для незрячих зрителей. Как сообщает Департамент культуры Тюменской области, проект запускает организация «Кинза» при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках грантового конкурса «Особый взгляд». На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Сегодня 8:30, сегодня понедельник, 17 августа. Let's go.
2: Овны, вы можете неожиданно обнаружить сложности, о которых вы прежде не догадывались. Решение некоторых вопросов потребует куда больше времени.
1: Тельцы, очень велика вероятность, что какие-то неудачные решения приведут к проблемам.
2: Близнецы, важно справиться с эмоциями. Именно они сегодня могут помешать вам выбрать верную линию поведения.
1: Раки, вряд ли в каком-то деле удастся достичь успеха с первой же попытки.
2: Львы, отличный день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то плана, который вы давно задумали.
1: Девы, начало дня подойдет для решения тех задач, которые раньше ставили в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых.
2: Весы, стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить вопрос, долгое время не дававший вам покоя.
1: Скорпионы, если вы поделитесь новой идеей, она будет встречена не слишком-то благосклонно.
2: Стрельцы, все сложно, противоречиво и неоднозначно. Одно хорошо, вы не потеряете оптимизма.
1: Козероги, день вас ждет трудный, но назвать его безнадежно плохим нельзя.
2: Водолеи, обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Лучше не принимать на веру всю информацию, полученную из ненадежных источников.
1: Ну и рыбы, вам предстоит принимать непростые решения, причем очень часто делать это нужно будет на свой страх и риск.

0: Хат называется вещица, которую мы послушали. И вот прям такое звучание утром как раз то, что нужно. Под такую песню хочется прям вот так идти и все двери вот так бам, с ноги вышибать. Точно так же, как, кстати говоря, с ноги все ваши юридические проблемы вышибает Центр юридической помощи «Имеем право». Компания специализируется на банкротстве физических лиц, защите прав заемщиков, арбитражных и гражданских делах. И, в общем-то, вот Центр юридической помощи «Имеем право» партнер наше шоу, и мы бы хотели сейчас подарить от них наушники.
1: Да, мы отправимся в Японию и узнаем там, что же за такой интересный официальный закон там есть в Японии.
0: Ну, будет вопрос, три варианта ответа и цифру с номером варианта, который вы считаете правильный, отправляйте к нам в Telegram и в Max 8922-300-1046. Итак, конишуа, аниме, Япония.
1: Да.
0: Вопрос.
1: Так, ну а вопрос, собственно, самое главное, это звучит как? В Японии мужчины и женщины старше 40 лет обязаны следить за... Варианты ответа. За птицами.
0: Это цифра один.
1: Два. За, друг за другом.
0: Угу. Ну, кстати. Ну, может присматривать, быть, приглядывать.
1: Да. Ну и третий вариант ответа – это за талией.
0: Как вы считаете? Какой вариант правильный? Отправляйте цифру к нам в мессенджеры 8922-300-1046. Рандомно выберем одного счастливчика, которому, в общем-то, и подарим классные беспроводные наушники. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, улицы в Тюмени на 3 балла сейчас загружены. 12 минут на Мельникайте от Наровской до Харьковской придется постоять. 11 минут время проезда по 50-летию октября от Профсоюзной до Пермякова. И 8 минут на Ямскую, далее по Льва Толстого от газовой заправки до улицы Ирбитской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
4: Кроссоверы «Белджи» — это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автогагрант». Не оферта.
2: Реклама.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
8: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
9: Покупай у нас Чанган.
8: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
10: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Нет, это...
11: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
12: А можно попробовать?
11: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
13: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 41 минута в Тюмени. И на этой неделе при поддержке Центра юридической помощи «Имеем право» мы, значит, обсуждаем интересные, любопытные законы в разных странах. И вот, в частности, один из таких... Алена абсолютно правильно дала нам ответ. Алена, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Алена работает парикмахером. Прямо сейчас вот она едет на работу. И мы бы хотели поинтересоваться, Алена.
2: Да, Ален, вопрос был связан у нас с людьми старше 40 лет. Скажи, какой стиль причесок выбирают тюменцы?
1: Старше 40 лет.
3: Угу. В основном все классика. Что касается мужчин, это покороче.
1: Ну, там работаем с тем, что есть уже, да?
3: В большинстве случаев, да.
1: Ну, хорошо. А что касается остальных, там, помоложе?
3: Чем моложе, тем они предпочитают подлинные волосы.
1: А вот эти кудряшки, вот это...
3: А это прям вообще тренд этого года.
1: А как это делается? Расскажи нам, пожалуйста. Это бигуди, вот это, да?
3: Да, коклюшки, химическая завивка.
1: То есть это пацаны сидят в бигудях, да?
3: Да.
1: Да.
3: Ну, никто же не видел, значит, не было.
1: Что еще раз?
3: Никто же не видел, значит, не было.
1: Ага. Mm-hmm. Слушай, а ты можешь, знаешь что, ты можешь компроматик снимать?
3: Все, что было в салоне, остается в салоне.
1: Ну, парикмахер — это как доктор, действительно. Алён, ну давайте все-таки ближе к игре. Итак, Япония.
2: Был вопрос такой, да. Мужчины и женщины старше 40 лет обязаны следить за, в Японии, за птицами, друг за другом и за талией. И, Алён, твой ответ какой?
3: Номер 3, за талию.
1: Действительно, действительно!
2: И это правильный вариант ответа. Максимальный объем талии у женщин по закону в Японии не должен превышать 90 сантиметров, а у мужчин 85.
1: А что за, извините меня, такое дискриминация? Ну, почему мужчины чуть больше должны следить за... Ну, вообще, это компактная страна, Япония,
2: маленькая,
1: да?
2: Маленькая, да.
1: Там вот это туда-сюда уже все, уже тесно.
2: Второе кресло покупать, значит, в самолете это
1: да.
2: все.
1: Алена, мы тебя поздравляем. Беспроводные наушники отправляются к тебе. Желаем тебе сегодня послушных клиентов. Вот, не капризы, чтобы все были довольны и чтобы все получалось. Легкой тебе недельки, счастливо, пока.
3: Спасибо.
2: Пока-пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: Будем шоуре на Красной Армии Макломой, Райан Льюис, супер турбо бенгером Thrift Shop. И знаете что? Мы должны ненавидеть их. Мы должны их ненавидеть, потому что я помню клип прекрасно. Значит, Макломо там в майке, в белой вот этой алкоголичке. Леопардовая шуба. И знаете, на чем они едут?
1: На чем?
0: На самокатах. Учитывая тот факт, что трек вышел когда? Очень давно. И тогда еще не было такого вот этого самокатного ажиотажа. Так что вот кого, пожалуйста, благодарите. Вот кто это сделал. Кто вел этот тренд. Но, кстати, в этом году как-то вообще спокойно, да, с самокатами?
1: С самокатами спокойно, а вот с богомолами не очень. Потому что нашествия появились, значит, они в Тюмени. Эти насекомые, помимо шелкопрядов, вот этих, которых мы видели в июле еще, появились у нас богомолы. Но пока говорить о нашествии рано, и для людей они в целом безопасны, не нападают на них.
0: Но, тем не менее, вот представьте себе, вы увидели богомола. Какие у вас впечатления? В общем-то, вот про такие чувства просто мерзковато. А мы сегодня решили и поболтать. От себя хочу вам рассказать. Значит, я ненавижу вот это ощущение, когда, представьте себе, значит, ты в шерстяном свитере.
1: Так.
0: Моешь руки, и чуть-чуть вот так тебе туда вот в рукав закатывается, и вот эта вот мокрая шерсть от кожи.
1: И она потом долго сохнет, эта кофта.
0: Вообще, фу.
1: Согласна.
0: В общем, вот про что-то вот такое расскажите нам тоже. Составим топчик такой вот самых мерзопакостных, неприятных вещей для тюменцев. 8-922-300-1046. Пишите в Телеграм, пишите в Макс. И в наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже сообщения принимаются.
2: Реклама. Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения от консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
4: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: В Тюмени у нас, оказывается, в городе появились богомолы. Вот такая аномальная у нас жара была в этом году, влажность и все такое. В общем, богомолы подумали, нормально тут вообще-то.
1: Сюда заселяемся тоже.
0: Да, но богомолы — это все-таки кое-какие насекомые, да. Если мы такого увидим, мы... Это мерзковато будет, да. В общем, мы сегодня решили собрать топчик ваших мерзковатых вот таких вот вещей. И вот что, какие сообщения к нам приходят в наши мессенджеры.
1: Ну и первое сообщение у нас от Никиты. Он пишет, что сырые куриные шкурки готовить не могу из-за них.
0: О.
1: Ну, соглашусь, да, вот их ножиком вообще не разрезать. Без разницы, каким и куда.
0: Нет, вот знаешь что? Я думаю, что вот когда это вместе, это нормально. Но когда отдельно вот это...
1: Ну, да. Когда уже готовое, вкусно, классно, да, здорово, да, поджаристое. Да.
0: О, ну вы, конечно, да. Сейчас, подождите. Все, вроде прошло. Когда жена пилит ногти, и ты слышишь этот звук... Такое ощущение, что у вас жена бензопилой ногти пилит. Но тут же сразу же добивка приходит. Но главное, что она ногти пилит, а не меня. Это
1: да.
0: Бинго. Это да, это радуйтесь. А я, кстати, знаете, когда ногти... Я могу вообще такое говорить, что я подпиливаю ногти?
1: Это... Ты уже сказал, говори.
0: Не это. Ну, я как будто скрэч делаю.
1: Чувствуешь себя диджеем, да?
0: Да, немножко, да. Так, ну и классический, наверное, вариант еще пришло. Мыши, крысы, змеи.
1: Ну, в целом, да, это популярный такой ответ, соглашусь. У меня мама вообще боится. Но она родила крысу. В год крысы я родилась по восточному гороскопу.
0: А я змея. Так что...
1: Не ешь меня.
0: Так, и еще одно, да, там было...
1: Да-да-да, вот, вижу. Тоже, кстати, про насекомых. Тараканы. Даже на картинках неприятно смотреть.
0: Удивительно, но тараканы действительно какое-то особое отвращение вызывают. У меня жена, она, знаешь, пауки, кузнечики, нормально. Но тараканы прям вот вообще...
1: Но говорят, они вкусные, хрустящие. Ну, я не пробовала, нет.
0: Тоже пробовать не хотелось бы. Мы сегодня решили составить топчик мерзковатых для вас вещей. Это может быть звук, это может быть конкретный человек какой-то, который вас раздражает. Или вот что-то, зрелище какое-то. Или запах. 8-922-300-1046. Это наши мессенджеры, телеграм Макса. А еще можно писать в наш канал ВК «Радио Красная Армия».

0: долгожданный. Да, всем еще раз здравствуйте. И как вы заметили в нашей песне, здесь Саша, здесь Яна. Яна Кушнир, моя новая соведущая. Прошу любить и жаловаться на нее.
1: Да, ну попозже, попозже. Всем доброе утро и большой привет. Давайте знакомиться.
0: Давайте. Но знаете что? Сначала важные новости для всех наших постоянных слушателей. Про Машу хочу вам рассказать. У нее все прекрасно. Она ушла в личные проекты. Конкретно она сейчас там образование, курс голоса, речи, кстати. Пожалуйста, если что, welcome. Но с Красной Армией она никуда не уходит. Периодически она будет здесь появляться. Поэтому вот успевайте, ловите, слушайте с ней. Вообще с большим удовольствием. Что же касается Яны. Яна у нас уже как-то три года назад она у нас работала. То есть человечек с опытом, проверенный, да. Не то, что там какую-то первую встречную, там, знаете...
1: Вторую встречу.
0: Да, ну, во-первых, давайте так. Яна у нас проживает в Восточном административном округе. Что уже говорит о ней очень многое, да? То есть, как бы, вот, ну... К жизни приспособлены.
1: Максимально вообще, да. Ну и рядом с работой, это очень удобно.
0: Да. Может, еще какой-то фактик из твоей биографии?
1: Да, факт один из миллиона. Я настолько люблю фиолетовый цвет, что помимо вот, знаешь, всяких мелочей, таких вот там ручки, блокнотики, всякое такое, я даже свою первую машину купила фиолетовую.
0: А что значит, кстати, вот это фиолетовый цвет? Что он обозначает?
1: Ну, вообще, этот цвет душевно больных людей, но, а еще... Подожди. Символизирует духовность, мудрость, тайну и королевское величие.
0: Духовность, мудрость, тайность, королевское...
1: Да.
0: Ну вот королевское величие. Я тебе единственное могу только корону из Бургер Кинга предложить. Как бы...
1: Мне подходит.
0: Подходит? Нормально. Да. В общем, да, потихонечку будем вот к Яне привыкать, с Яной знакомиться. Не разрешаю ее вообще обижать, только хвалить. Потому что если будете обижать, то тогда я возникну на вашем пути. А это, между прочим, 80 килограммов мощи. Такой 40-летней мощи. Почти 40-летней мощи.
1: Все пройдут, Саш, все пройдут.
0: Нет, у меня такое ощущение, что я наоборот... То есть, как бы это, ну, вообще не угрожающе звучит. Ну, в общем, давайте, дружелюбный вайб у нас весь такой.
1: Да.
0: Ну, и вы знаете, далее мы бы хотели вам рассказать очередную резонансную тюменскую новость, так что дождитесь обязательно, узнаем, что интересно вот у нас здесь актуального в городе происходит. Еще раз всем привет, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: И отличного классного дня!

0: Танцевальная классная летняя штучка прямо сейчас здесь на Красной Армии в утреннем шоу Red. Это Джоэл Кори, Виспа. Помните, кстати, была такая шоколадка Виспа?
1: Очень даже вкусная.
0: Там, по-моему, были вот эти пузыри.
1: Да, воздушный шоколад.
0: И ты вот, они там у тебя вот так вот. О, какое воспоминание сейчас разблокировалось. Да. 9 часов и 14 минут в Тюмени. И мы вам обещали рассказать про... Ну, кстати, знаешь как, вот если бы сейчас такую шоколадку где-то продавали, я бы даже в очереди бы стоял ради нее.
1: Она продается, и там очереди есть, наверное, за ней большие, так как такая же, примерно как в Тюмени, у нас открылась очередь гигантская перед колледжем. Просто она нереальная была из абитуриентов. Километровая, как мне кажется. И в последний день приемной комиссии, когда работала она,

0: Вот все пришли подать документы, естественно.
1: Ну да, сейчас идет такая горячая пора именно вот поступлений. Я, если честно, вообще с ужасом вспоминаю то время, когда вот я вот с этим сталкивался. Mm-hmm. Это было очень волнительно. Ничего не знаешь вообще, куда идти, как там, что, где. Но в итоге хорошо, что все обошлось и все-таки...
0: Хорошо, что ты здесь, да, с нами.
1: А ты, кстати, где училась?
0: Я училась на таможенника в Тюменском государственном.
1: И чем, по идее, ты должна... Подожди, ты ТГУшница?
0: Да.
1: Фу.
0: А ты еще нефтегаз?
1: Фу, конечно.
0: С этого и надо было начинать, Сашенька.
1: Да уж, конечно, много в тебе хорошего, но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Ну так, и что, и таможенник, и что, и как там это?
0: Я проверяю, значит, сумки, досмотр, осмотр, рамки вот эти вот все.
1: Ты шмонаешь.
0: Ну, восточка же, ну что ты хотела?
1: Да, в общем, мы что хотим пожелать? В первую очередь, знаешь, я даже вот не хотел бы обращаться к тем людям, которые сейчас поступают, да. Mm-hmm. Я бы хотел обратиться к их родителям. Вы понимаете, в каком они сейчас стрессе?
0: Oh, да.
1: Сейчас у них в голове крутится только одна фраза. Ну и чё, никуда не поступишь, дворником пойдешь! Вот это вот. Но они говорят, скорее всего, это... Ну, не потому, что они какие-то плохие, а просто, ну, потому mm-hmm. что очень сильно переживают. Поэтому пожелаем всем абитуриентам поступить
0: терпение
1: туда, куда они хотели. Родителям тоже пожелаем терпения.
0: Всего хорошего.
1: Да.

0: Свимса. Свим – это что? Это
1: плавать.
0: Плавать. То есть, получается, Тедди Пловцов.
1: Если бы наш на русский.
0: Да, а Тедди как на русский сделать? Как? Тимур?
1: Подходит, да, Тимофей, Тимур. Такие можно.
0: Мне это напоминает, знаешь, вот когда татарские имена, например, там, Тензеля, Таня. Какие-то буквы совпали. Круто. 9:19 точное тюменское.
1: Ну и у нас совпало то, что мы очень скоро расскажем долгожданный гороскоп для того, чтобы вы смогли построить идеальнейшие планы на свой день.
0: Кроме того, свежие новости. Все самое важное, что в Тюмени произошло на выходных, пока мы отдыхали, сразу после Хугеля «Move to the Sun». Одна из главных пластинок сезона, между прочим.
2: Реклама.
3: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал S07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал S07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: 9.25 в Тюмени, а вот и новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброго утра. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район озера Цемлянское с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ не уточняются. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года. Часть муниципальных парковок в районе Цветного бульвара в Тюмени перевели на круглосуточный платный режим. Изменения также коснулись парковочных мест на улицах Дзержинского, Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюстинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Теперь платить за стоянку здесь нужно ежедневно и круглосуточно. Исключение сделают только для официальных праздничных дней. В администрации Тюмени объяснили нововведением высоким спросом за парковочные места по вечерам и в выходные. Международный фестиваль жанрового кино «Саспенс» пройдет в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени 12 сентября. Как отмечает креативный продюсер компании «Тюменская киностудия» Владимир Моторев, событие имеет статус международного. К нему уже проявили интерес представители Испании, Италии, Франции и Англии. Также поступили заявки из разных регионов России. Помимо показов фильмов и награждения лучших, состоятся мастер-классы и встречи с представителями федеральной киноиндустрии, сообщает агентство «Тюменская линия». Это были новости. Ну а далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:29 в Тюмени, понедельник, 17 августа на календаре. И вот какие... Вот вам астрологические прогнозы на ход ноги, что называется.
2: Овны, вы можете неожиданно обнаружить сложности, о которых вы прежде не догадывались. Решение некоторых вопросов потребует куда больше времени.
1: Тельцы, очень велика вероятность, что какие-то неудачные решения приведут к проблемам.
2: Близнецы, важно справиться с эмоциями. Именно они сегодня могут помешать вам выбрать верную линию поведения.
1: Раки, день требует настойчивости. Вряд ли в каком-то деле удастся достичь успеха с первой же попытки.
2: Львы, отличный день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то плана, который вы давно задумали.
1: Девы, начало дня подойдет для решения тех задач, которые раньше ставили в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых.
2: Весы, стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить вопрос, долгое время не дававший вам покоя.
1: Скорпион, если вы поделитесь новой идеей, она будет встречена не слишком благосклонно. Приберегите ее.
2: Стрельцы, все сложно, противоречиво и неоднозначно. Одно хорошо, вы не потеряете оптимизма.
1: Козероги, день вас ждет трудный, но назвать его безнадежно плохим нельзя.
2: Водолеи, обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Лучше не принимать на веру информацию, полученную из ненадежных источников.
1: И, наконец, рыбы, вам предстоит принимать непростые решения, причем очень часто делать это нужно будет на свой страх и риск.
0: Гороскоп.

0: Киллер, эй, на-на-на. Такая, знаешь, очень невежливая официантка. На-на-на.
1: Возьми свои деньги.
0: 9 часов и 33 минуты в Тюмени. Ну и мы, кстати, тоже готовы вам преподнести очень интересную резонансную новость.
1: В Тюмени появились богомолы. Помимо всего прочего, у нас тут не хватало только их вообще.
0: Вот, да, действительно, да. С чем это связано?
1: Это связано, знаешь, с потеплением, то, что тепло, и они такие, о, а поедем-ка в Тюмень. Угу. Сидят они там где-то в Африке, ну или где они обитают, почему бы и нет. А ты представляешь,
0: ну,
1: как
0: плохие вообще... новости, богомолы, да, у нас тепло уже все, уже заканчивается потихонечку.
1: Да. А как вот ты представляешь, если они зиму переживут, это будут сибирские богомолы, как они будут выглядеть вообще?
0: Я думаю, знаете, вот... Они же, когда спариваются, самка же их съедает. Я думаю, что сибирского нашего богомола никакая самка не съест. Потому что попробуй разгрызи эту ледышку.
1: Да, бесчувственно.
0: Ну, вообще, знаете, все-таки богомолы — это насекомые, да? Как бы на картинках и в мультиках они выглядят, конечно, но вот так лично встретиться, я думаю, что не хотелось, мерзковато. И вот мы сегодня составляем топ мерзковатых вещей. Это может быть звук, человек, запах, ощущение какое-то. У тебя, Ян, есть что-то, что тебя прям...
1: Да, есть. Это прям даже... Можно две штуки скажу, что меня бесит? Это ток электрический, когда бьет зимой особенно.
0: А, я понял. Да-да-да.
1: Вообще
0: да.
1: Ходишь так вот, все резко трогаешь.
0: А как же вот это... Ой, между нами типа пробежала искра.
1: Нет? Это последнее, что между нами пробежит. Это искра электрическая.
0: Так, а второе?
1: Ну, это звук, знаешь, когда ногтями по доске или ножом по стеклу. Вот, прям вообще не очень.
0: Я понял. Что вас тут раздражает? Что для вас мерзковато? 8-922-300-104-6. Это Телеграм и Макс. А еще есть канал ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже пишите.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает Яндекс, сейчас... Вот, кстати, кому-то пробки тоже мерзкие могут показаться, но сейчас нормально. 2 балла, почти свободы дороги. 10 минут на 50-летие октября и далее по Сипенко от Севастопольской до Немцова. И на Мельникайте от 50-летия октября до Республики. Время проезда 6 минут.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
2: Реклама.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Шоу Гейадзе. Вещанная сказка.
4: 51 87 37.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Омерзительные вещи.
1: Вот так вот резко.
0: Это не про нас, если что.
1: И не про понедельник даже.
0: Омерзительные вещи, которые вот у вас вызывают вот такую реакцию. Вот что мы сегодня обсуждаем и составляем топчик вот таких вот... мерзких.
1: Вообще, мерзких, да. Ну и сообщение, которое к нам прилетело, это шевелящиеся личинки моли в одежде. Пришлось однажды даже квартиру поменять из-за них.
0: Ничего себе.
1: Главное не визуализировать сейчас это не надо. Неприятно становится.
0: У меня слишком, знаешь, богатая фантазия, я уже представил, да. Ой, шубу вам, наверное, съели, да, еще? Ну вот негодяи, нет, конечно, да. Ну, насекомые, да. Насекомые это у всех вообще, у много у кого. Так, еще вот, значит, из твоей команды нам отправили скрипы и скрежеты по стеклу, пенопласту, мелу на доске.
1: Да, да, да, да. Это... Особенно, когда мел маленький остается и немножечко ногти... А, нет, все.
0: А также громкий храп.
1: Как вариант, да.
0: А я не знаю, кстати, бесит меня храп или нет.
1: Потому что, может быть, ты сам храпишь. Так, ну и еще вот паутина, которая неожиданно липнет к лицу. Мне кажется, это сейчас очень даже актуально, потому что сезон грибов, август, тепло.
0: Да, многие это испытают, конечно, да. Жвачка, приклеенная под столом.
1: Случайно, если взял за парту, ну или за стол, и там... А что ты делал под столом тогда, если заметил?
0: Ну, слушай, ну... Случайно, чтобы я переносил парту.
1: Да, да, да.
0: Ну что, вот такой у нас сегодня получился топ. Ну, знаете что? Ну нет, сегодня были реально очень мерзкие вещи. Давайте мы их обсудили, да, вот словесно проговорили. Пусть сегодня вообще больше никакая мерзость сегодня вам не встретится. Хорошо? Пусть нормальное, приятное ощущение будет.

0: амбассадор полотенец мод. Помните вот этот танец его с этими, с полотенцами?
1: Да.
0: Но я вообще удивлен, кстати, что не произошло какой-то вот интеграции. Маркетологи! Полотенечные маркетологи! Йоу! Вы такую вообще пропустили коллаборацию? Столько можно... Представляешь, типа, значит, вот в этих... нашими полотенцами, между прочим, мод размахивает. Индоклад называется песня, которую мы только что послушали. Что касается клуба. Здесь у нас на Красной Армии есть тоже клуб. Ну, как клуб? Это сообщество ВКонтакте.
1: Это выше.
0: Да.
1: Потому что именно там наши подписчики в числе первых узнают, какие новости и какие подарки мы там дарим.
0: Вот, например, давайте сразу пройдемся вот по буквально последним событиям. На прошлой неделе, уже август, видите, да, начинается подготовка к школе. И что мы делаем? Мы делаем конкурс для подписчиков, где они могут выиграть там рюкзаки, канцелярию и все такое. Круто? Круто. Также в числе первых наши подписчики нашей группы узнали о том, что на этой неделе у нас, например, в шоу можно выиграть беспроводные наушники.
1: Опять же.
0: Вот вам два... Просто вот так, вкинули вам два аргумента, поэтому лайк, подписка, следим и ничего не пропускаем. Далее, кстати говоря, пропускать не рекомендуется парочку отменных хитов. Не в том смысле, что их отменили, а отменные, типа...
1: Шикарные,
0: да. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну, а еще раньше Ибен, Hello. Вот так круто продолжим это утро. Еще раз всем привет.
2: Реклама.
3: Тройная выгода в М+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. Волга. Выгодно. Надежно. Стильно.
9: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
10: А можно попробовать?
9: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗАИС Недвижимость» РНВ 72-23-22-2025-28.08.2025.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Кончилась песня, пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместная, умоляю, танцуй. Сегодня классная совместная история. Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель. Ну а далее, здесь на Красной Армии Антон Колев, которого мы вообще хотим сразу же отблагодарить.
2: Да, спасибо. Низкий
3: поклон тебе. Да.
2: Не всегда, пожалуйста.
0: Не стоит недооценивать. Это, представьте, это лето, да, хочется когда подольше немножко погулять, что-то побалдеть, покайфовать. А он все, это вот...
2: Не буду раскрывать все секреты, но мне удалось это сделать.
0: Нет, реально, Антон, летние каникулы
2: в разных состояниях, конечно.
0: Вообще, респект тебе,
2: спасибо огромное,
0: что вот прикрыл этот сегмент,
2: спасибо.
0: Пока нас не было.
2: Ну а теперь снова возвращаемся обратно с 10 до 2. Mm-hmm. Тут и плюс вайб будет, и еще кое-какие сюрпризы мы вам готовим.
0: Так вот что... представляете, вот когда Антон так рано просыпался, да, mm-hmm. это как бы, ну, круто, да? А сейчас он прям поспал нормально.
3: Порадуемся.
0: Что же будет сейчас, да? В общем, Антох, тебе хорошего дня, всем остальным тоже.
2: Подождите. Я же тоже вас хочу поставить.
0: Поставить на место.
2: Поздравить вас с началом нового сезона, тем более в новом составе. Добро пожаловать, Яна, на Красную Армию.
3: Спасибо.
2: Как это называется?
0: Ни гвоздя, ни жезла.
2: Нет. Ни пуха, ни пера. К черту, да. Мы начинаем КВН. Нет, как-то камбэк совершен.
0: Да. Мы сегодня говорили, да.
2: Да.
0: В общем, Антох, тебе хорошего дня. Всем
2: спасибо.
0: Остальным тоже. А мы вернемся завтра и
3: раскачаем этот день.
0: Пока.
2: В Тюмени 10 часов утра. Так, ну что, по привычке хочется свои летние ритуалы возобновить, взять чашку кофе, сделать глоток в микрофон, чтобы вас замотивировать. Но сейчас все будет. Добро пожаловать.

Оля Серёгкина, Дима Урих, только что на Красной Армии, 8-901 называется эта история. Чей-то номер телефона мог бы так начинаться, но только не наш. У нас, конечно же, другой. С нами всегда можно повзаимодействовать в том же мессенджере Макс по номеру 922-300-104-6. Записывайте. Я хоть и не блондин, но номер даю. Хотя вы наверняка его и знаете. Я вообще вам предлагаю, вот вы знаете, вот утреннее шоу «Летние каникулы» закончилось. Я вернулся снова сюда в 10 часов. Зовут меня, кстати, Антон Колев. И я предлагаю, давайте будем общаться. Общаться как можно чаще. Я вообще с большим удовольствием это буду с вами делать, поэтому давайте начнем с самого простого. Любые ваши мысли, наблюдения, что-то хотите подметить или выразить свою боль, вообще без проблем, пишите 922-300-104-6. Готов озвучивать ваши мысли, может быть, где-то что-то, я не знаю, обсуждать и так далее. 8-922-300-104-6. Пока же мы с вами продолжаем далее наслаждаться музыкой, у нас ее много, как в этом части, так и во всех остальных, в том числе и новинки будут, и одна из последних новинок здесь на Красной Армии, это диджей Оливер Хелденс и его перепрочтение, может быть, точнее, авторский взгляд на хит AEIOU. Ловите прямо сейчас. Всем еще раз большой привет и потрясающего дня.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: 10:19 уже в Тюмени. В продолжении часа нас с вами ожидает небольшой музыкальный нон-стоп, который откроют Temper City Self-Aware. Ну а самая приятная новость в том, что долго ждать не придется. 2.5 минуты и услышим этих ребят.
2: Реклама.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Геродзещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
6: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии тема белорусских мыслей.
2: То, что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом. Все, что сейчас...
1: Продолжим слушать музыку с вами через 2.5 минуты. Никуда не выходите.
3: Реклама.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер, чьи

Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63. Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи.

0: Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Коста Лакоста, Черри Леди на Красной Армии только что. Кстати, к слову о том, как кто провел выходные. Вот я, например, с пользой в прошедшие выходные узнал, что, оказывается, Коста Лакоста приедет к нам в Тюмень. И не просто приедет, да, с концертом, а будет хедлайнером на дне рождения у наших друзей ресторана «Максимилианс». 3 декабря, по-моему, это будет. Вот такую информацию я узнал. Может быть, она для вас будет полезной. Имейте в виду, если что, да, хотите посмотреть своего любимчика. Если вдруг Коста Лакоста является таковым у вас, то вот, пожалуйста, let's go на день рождения ресторана «Максимилианс». Ну а пока, let's go вперед, у нас впереди до конца часа также хиты вполне себе приметные. Уже скоро DJ Huguel из Salt. Вспомним такую летнюю историю под названием «Jamaican» или «Бам-бам», она иначе называется. Ну а сейчас тоже давайте вспомним, но вспомним Кэти Перри, «Hot and Cold», ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 17 градусов. На улице ясно. Днем сегодня до плюс 17. И будет небольшой дождь, к вечеру тоже плюс 17 без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певица «Елка». Проще.
4: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: Но это далеко не единственный хит, который мы приготовили для тебя к финалу часа. Оставайся поблизости, ничего не пропускай.
0: Реклама.
5: А кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
0: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда

Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вот уже и в Тюмени 11 утра. А это значит, мы стали с вами еще на час ближе к программе «Плюс Вайб», в которой мы с вами продолжим получать подарки от Красной Армии. Все подробности того, когда это, что, расскажу уже скоро. Сперва Ваня Дмитриенко.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Группа Total на Красной Армии. Трек, который называется «Бьет по глазам адреналин». И, кстати, если быть уж немножко душным, а может быть и даже в большей степени душности, то вчера интересный факт узнал про эту песню. Врач-эндокринолог разбирал текст этой песни и докопался до слов, что адреналин бьет по глазам. И он говорит, нет, такого быть вообще не может. Адреналин не может бить по глазам. Текст некорректен. Группе Total сделал обращение. Они говорят, да, мы понимаем. Он говорит, там дофамин должен быть тогда уже. Дофамин бьет по глазам. И ребята из группы Total сказали, да, мы все прекрасно понимаем, может быть, с точки зрения медицины не совсем корректно, но вот нам так больше нравится. Поэтому, доктор-эндокринолог, вы можете дальше оставаться где-нибудь в своей городской поликлинике. А мы поехали дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии диджей Смэш и Артём Качер «Клатч». Не очень люблю букву «Ч», если честно. Не знаю, слышите вы это или нет, но вот не особо она мне нравится. Поэтому, трек в целом хороший. Услышим его через 2,5 минуты.
2: Реклама. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем с вами Биби Рекса и Дэвида Гетта «Sad Girls». И произойдет меньше, чем через одну минуту. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Гаязов Бразерс на Красной Армии только что, Санта-Лючия, и вот вам еще один интересный факт. Я вам рассказывал до этого про какую песню, я сейчас пытаюсь вспомнить. Так, это была песня про «Бьет по глазам адреналин», а тут вот про Гаязов Бразерс, оказывается, у ребят, ну это в целом и понятно по их внешнему виду. Вот представьте, это тот случай, когда я начал рассказывать и забыл, как их зовут, хотел рассказать, как их зовут. Навряд ли вам эта информация пригодится, так что ладно, и не буду тогда рассказывать, либо потом вспомню, расскажу. 11:43 в Тюмени, все ближе к нам становится программа «Плюс Вайб», которая сегодня, да и на протяжении всей этой недели, можно будет выиграть у нас сертификат ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей, а также билеты в кино. Так что с 12 часов стартуем, не пропустите. Пока идем далее, слушаем прямо сейчас «The Second Voice, Let Me Be».

0: Послушаем этот трек через 2,5 минуты, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm. Вайб, вайб, плюс вайб
3: на Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайб
3: на Красной Армии.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

в Тюмени 12 часов. Ну что, Plus Vibes стартует прямо сейчас. Будем вспоминать, как это делается. Хотя, в принципе, ручки я уже размял. Все, у меня готово. Устраивайтесь поудобнее. Все расскажу скоро. Сперва послушаем Slater с суперхитом Dance.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Пра-па-па-па, ну что, соскучились, мои хорошие? Я по вам тоже. 12.03 в Тюмени, это Плюс Вайб, мы начинаем. Ближайший час у нас здесь с вами будет не только музыка, но еще парочка приятных бонусов. Можно получить подарки от Красной Армии. Один из таких подарков ждет вас чуть позднее. Это будут билеты в кино. Что-нибудь, какой-нибудь киновопрос наверняка прозвучит здесь. И человек, который даст на него вовремя ответ верный, тот и станет победителем и обладателем этих самых билетов в кино. До этого нас с вами ожидает игра, название у которой отсутствует, да, но тем не менее, мы заглянем в страничку под названием «Какой сегодня день?» или «Что сегодня за праздник?» И, исходя из того, какие это будут даты и праздники, задам вам тоже какой-нибудь вопрос, а вот ответ на этот вопрос принесет вам возможность получить подарок от нас, сертификат на 3000 рублей в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Вот плюс-минус расклад такой. Новости интересные тоже будут. Посмотрю что-нибудь, проскроллю ленту различных пабликах, каналах и так далее, чтобы вы ресурсы своих вот этих вот суставов на кистях не тратили пальцев. Я сделаю это за вас, потрачу свои, ну а вам останется лишь только вот весь этот дайджест запомнить и потом где-нибудь около кулера коллегам своим выдать интересные темы для разговоров. Вот, в общем-то, расклад плюс-минус такой. Ну а пока продолжаем слушать музыку. Моя Мишель на старте на Малиновой Луне.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 9 минут. Точная Тюменская продолжается далее. Плюс вайп. И настало время как раз-таки заглянуть в наш специальный или специализированный, как правильно будет, не знаю, календарик. И посмотреть, что же сегодня за день, чем он знаменателен, какие сегодня праздники и инфоповоды есть. 17 августа. Итак, поехали. Начать хочется с того, что, ну, давайте, наверное, с абсурда. С абсурда, потому что сегодня день лысых ежиков, если вы не знали. Не знаю, для кого вообще все эти праздники существуют, но сегодня вот день лысых ежиков. Возможно, они есть какие-то в природе такие, или что, может быть, день, который напоминает о том, что существуют беззащитные лысые ежики, и нужно обратить на них внимание, не знаю. Если продолжать тему животных, то сегодня еще и день рыжих котов с голубыми глазами, и, ну, опять же, для кого, зачем и почему, но если вдруг у вас есть такой котик, то можете смело ему сегодня вместо половины пачки влажного корма положить целую, потому что у котика праздник, ему можно. День комиссионного магазина сегодня, день секонд-хенда. Правда, не у нас, но тем не менее, но можем и у нас праздновать. Возможно, в честь праздника, если вдруг вы что-нибудь туда понесете, вы можете смело просить скидку чуть побольше, точнее, не скидку, а

0: в копилке друзей, либо хотя бы телефонных контактов, человек, который по праву может сегодня этот праздник отмечать. Итак, сегодня день трейдера. День трейдера тех людей, которые торгуют на бирже, либо, может быть, на валютной, либо, может быть, там ценными бумагами занимаются и так далее, либо, может быть, топливная биржа, а может быть, и криптобиржа. И вот как раз таки за крипту я бы и зацепился, потому что за... Насколько мне известно, планируют регулировать криптовалютный рынок, и начнется это уже в этом году, вроде бы как в России официально. Вот хочу вопрос вам по поводу криптовалюты задать. Когда мы говорим про криптовалюту, первое, что в голову нам приходит, первая ассоциация, это, конечно же, биткоин. Вопрос мой, ответишь на который, можно получить сертификат на 3000 рублей, сертификат на 3000 рублей в ресторан Maximilian's. Вопрос будет звучать так. Давайте перед тем, как я его озвучу, я напомню, куда присылать свои варианты ответов. Можете смело это делать в Максе 922-30-104-6. Пишите. Итак, вопрос про биткоин такой. Очень простой и базовый. Дата выпуска биткоина. Когда? Цифра 1, 2010 год, цифра 2, 2009 год или цифра 3, 2018 год. Пишите 922-30-104-6. Подведем итоги скоро.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, мои хорошие, давайте подводить итоги нашего розыгрыша сертификата на 3000 рублей. Ресторан Максимилианс, на связи с нами Виктория. Вика, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Но, судя по всему, ты неплохо так достаточно разбираешься в криптовалютах. Или такие поверхностные здания и в большей степени.
2: У меня была даже майнинг-ферма.
1: У тебя была даже майнинг-ферма? Ничего себе.
2: Да.
1: Так, ну ты нам тоже скажи, эта тема такая рабочая?
2: Уже, наверное, нет.
1: Уже не знаю. Все, что можно было намайнить, все намайнили, правильно я понимаю?
2: Может быть.
1: Ну что ж, видишь, зато этот опыт тебе помог намайнить сертификат Максимилианс. Давай лишь озвучим верный ответ на мой вопрос. Он сегодня касался биткоина, а в частности года выпуска биткоина первого. Было три варианта ответа. Значит, цифра 1 — 2008 год, цифра 2 — 2009 или 3 — 2018.
2: 2009.
1: В 2009 году состоялся как-то релиз, наверное, или выпуск, да? Правильно.
2: Никто об этом не знал.
1: Никто об этом не знал. Да, совершенно верно. 2009 год. Именно тогда это произошло. Вик, ну что ж, поздравляем тебя с победой. Желаем тебе отлично отдохнуть в Максимилианс. В подарок.
2: Спасибо.
1: Абсолютно твой. Классного. Спасибо. Дня и хорошей рабочей недели.
2: И вам.
1: Спасибо огромное. Пока-пока. Ну, а мы тем временем продолжаем далее. У нас впереди еще есть возможность получить билеты в кино, но сейчас давайте будем слушать музыку. Bauer, Calling Out For You. Ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Так, раз на арбе прямо сейчас. Call Enough For You называется этот хит. 12.20 уже в Тюмени. Мы с вами продолжаем двигаться далее. Как я несколько минут назад сказал, билеты в кино ожидают всех тех, кто с нами. Но как всех? Того, кто верно ответит на мой киновопрос. До этого у нас с вами небольшой такой обзор того, что обсуждается в сети. И в том числе расскажу вам об одном необычном собачьем конкурсе, который прошел в выходные. Что же там произошло и кто получил звание самой уродливой собаки в мире, узнаем сразу после Мерка и Кремонта и хита Партенопе.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
8: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.26 в Тюмени. Так обещал вам рассказать о том, что интересного произошло за последние дни. И нить такой дальше событий вам выдать. Смотрите, давайте начнем со спорта, потому что прошедшие выходные прошел номерной турнир UFC по боям без правил, по ММА, где наш соотечественник, боец из Дагестана, представляющий Дагестан и школу Абдулманапа Нурмагомедова, Ислам Махачев, защитил свой титул в полусреднем весе, сделал это второй раз, бился против ирландского бойца и на Мачадо Гэри и победил его по очкам. Весьма интересный напряженный бой вышел. Не без урона оттуда выбрался, если честно, Ислам, но тем не менее защитил и поставил новый рекорд по количеству побед и, по-моему, по самой длинной серии побед в UFC. 17 боев. Он теперь абсолютный рекордсмен. Так что пожелаем Исламу новых успехов, скорейшего восстановления и подготовки к новому бою. Что касается других новостей, да, то давайте поговорим с вами вот о чем. Некий новый романтичный тренд появился, романтический, который захватывает соцсети. Пары начали массово искать фото, сделанные космическим агентством НАСА, опубликованные в день их знакомства. В неком архиве есть изображение почти на любую дату с июня 95 года. Галактики, туманности, планеты и космические визуализации. Открываем архив, находим нужный день, получаем свой личный кусочек вселенной. Там на самом деле красивые фотографии. Если вдруг вы думаете, типа, ну как можно удивить, да, половинку? Вот почему бы и нет. Пожалуйста, вам вполне себе хорошая история. Берете, находите эту фотку, туда какие-нибудь добавляете прикольные надписи, что-нибудь там, пожелания, и вручаете своей любимке или своему крашу. Еще одна, кстати, новость из мира спорта. Криштиану Роналду сказал, что, вероятно, у него начинается последний его год в сезоне, и он хочет оставить выдающееся наследие тут. То есть, скорее всего, вот этот сезон, после него он завершит карьеру. Мое будущее полностью спланировано. У меня так много дел, что сказать что-то одно сложно. Потому что футбол может оставить большую пустоту. Нужно заполнять время по-разному, а не чем-то одним. Также нужно больше веселиться, путешествовать, смотреть и играть в падл, который мне очень нравится. Вот это неожиданный тейк абсолютно. Слушай, Криш, приезжай к нам в Тюмень. У нас тут достраивается самый крупный в УРФО, по-моему, если чуть ли не в России, падл-центр. Тебе тут понравится вообще. Также нужно больше веселиться, путешествовать, смотреть и играть в падл. Ага, который мне очень нравится. И продолжать наслаждаться тем, что я заработал. Что мы заработали. Потому что, в конце концов, это были 25 лет с большими жертвами, добавил португалец. Мне вот интересно, ну да, все же футболисты так или иначе, когда завершают карьеру, большинство из них такими, знаете, становятся, ну, немножечко у них дедбот. Вот такая фигура начинает появляться. Вот посмотреть на такого слегка подрасполневшего Криштиану Роналду, конечно, было бы неплохо.
0: Плюс.
1: Ну, интересно.
0: На Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов 35 минут, точное тюменское. Ну что, разыгрываем билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Прямо сейчас мы этим и займемся и сделаем следующим образом. Я посмотрел, что сегодня 17 августа, день рождения. Ну и тут, конечно, бы как будто бы не мэчится музыка и фильмы, но тем не менее. Хочу вот так вот разыграть билеты в кино. Сегодня день рождения российской певицы и блогера Мэри Гу. Вопрос у меня, соответственно, будет связан и с ней. Во-первых, ее поздравляем. Во-вторых, включу два трека. Какой из них Мэри Гу? Пишите, первый либо второй. 922-300-1046. Итак, слушаем первый трек.

0: номер два. Ну что, где мы, Регу? Пишите 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Будем подводить итоги скоро. Сперва послушаем Джонаса Блю, Girl.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
3: А другие?
4: А другие? Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 42 минуты в Тюмени. Мы продолжаем далее и подводим итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Евгений. Женя, доброго дня. Эх. Слетел звонок, но, слушайте, учитывая нестабильность связи, которая у нас в городе есть, то такое бывает. Я не знаю, можно попробовать ему, конечно, сейчас дозвониться. Давайте попробуем это сделать, не знаю. Но что-то связь, честно говоря, подводит. Ладно. Оставим этот момент. Надеюсь, Женя нас сейчас слышит. Но, в общем-то, у нас здесь что было? Сегодня, 17 августа, день рождения певицы Мэри Гу. И я вас спрашивал, какой из двух треков как раз-таки Мэри Гу. Давайте послушаем их еще раз.

0: велосипеды, дарим ему билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема», и уж, наверное, тогда, получается, сейчас созвонимся с ним и поздравим его заочно, скажем так, за эфиром. Ну, а мы тем временем идем далее, слушаем до финала «Плюс вайб» музыку. Прямо сейчас вместе с нами мод «Инда Клаб».
1: «Плюс вайб» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 15 градусов. На улице идет дождь. Вечером сегодня плюс 15 и небольшой дождь. Ночью до плюс 11, облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Нет,
7: только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиадзе, вещанная сказка.
9: 51 87 37.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 250 000 рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13 часов. Вот так вот незаметно и неспешно подобрались мы с вами вплотную к обеденному перерыву. Я всем желаю приятного аппетита. Давайте-ка будем отдыхать, но при этом мы будем вас здесь поддерживать музыкально. Сейчас этот начнем вместе с группой Temper City Self-Aware.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Джоэл Кори, Whisper. Этот трек услышим с вами через 2.5 минуты. Стоит подождать.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, Город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗО, чипная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
8: А можно попробовать?
7: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
9: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: пробки на дорогах.
1: Что касается пробок в Тюмени, то дороги практически свободны. 3 балла. 11 минут стоит 50 лет октября. От Севастопольской до Немцова. Мельникайте от Харьковской до Республики. Осипенко и 50 лет октября. От Немцова до Холодильной улицы. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем один из последних хитов группы Arctic Asti «Бриллиант». Буквально пару минут, и они уже появятся здесь. Никуда не уходи.
0: Реклама.
2: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас «Чанган».
2: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган С75+» 2024 модельного года. Нет,
6: не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.

Точная Тюменская, и вы знаете, у меня есть официальное обращение к Антону Беляеву и его музыкальной лаборатории. Антош, пожалуйста, вот очень хочется услышать кавер на вот эту песню в исполнении либо Лолиты Милявской, либо Азамата Мусагалиева. Не знаю, что хочешь с этим сделать, но вот, пожалуйста, если есть вот эта теория шести рукопожатий, передайте ему. Мне кажется, в таком прочтении это было бы тоже не менее круто. Впрочем, как и в оригинале звучит, тоже вполне себе потрясающе. Ну что, без 15:02 в Тюмени, обеденный перерыв подходит к своему завершению. Мы с вами продвигаемся дальше. У нас до финала часа много разных хитов. Послушаем с вами и работу от Басты и группы «Моя Мишель». Если я буду танцевать, до этого Люся Чеботина к нам присоединится. Но сперва парочка зарубежных отличных пластинок мы вам здесь обеспечим. На подходе диджей Гожо, Мичико, но сперва Лирик. Don't go mad. Ну да, Лирик не совсем, конечно, зарубежный артист, но я что-то так при беглом диагональном взгляде по плейлисту увидел Лирик по-английски и Don't go mad по-английски. Поэтому, в общем-то, и подумал, что зарубежный. Но, тем не менее, работа потрясающая. Слушаем.

0: автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Училась песню пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю,
2: танцуй. Паузы, впрочем, и нигде не уместны, в том числе и у нас здесь на Красной Армии. В финале этого часа Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а дальше вместе с вами будет Маша Бакута. Маш, привет.
3: Привет, Антошенька, и у меня сразу к тебе вопрос.
2: Давай.
3: Есть ли у тебя дома старые вещи? Вообще, какая самая старая вещь в твоем доме?
2: Самая старая вещь. Ну, я, наверное, не знаю.
3: Слушай, ну ты хорошо сохранился, я тебе скажу. Подумайте все, у кого вот дома есть самые старые вещи, и расскажу, где они пригодятся и где даже можно заработать.
2: Так, какой-то хендмейд там намечается.
3: В том числе какой-то хендмейд, и старые вещи нам очень сильно пригодятся уже в новой интерпретации.
2: Вот я как крохобор настоящий, вот я всегда так размышляю. Я такой, эти вещи старые точно пригодятся. Да. У меня дома всякого всего навалом.
3: Поэтому оставляй.
2: Но самый старый я.
3: Да, оставляй все, ничего не выбрасывай. Ну а мы с вами летим уже в следующий час. Там все расскажу.
2: Да, всем спасибо, до завтра.
3: В Тюмени 14. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Мы с вами продолжаем врываться в рабочий понедельник. Ну и расскажу, как же приблизить выходные максимально приятно со своими старыми вещами.

армии Оливер Хелденс и очень такая танцевальная, взрывная летняя вещица A-E-O-U. Ну что, будем с вами учить и английские буквы, и танцевать, и все это вместе. Ну и, конечно же, обещала вам рассказать, зачем же нам нужны старые вещи. Если у вас вдруг там старенький сервиз где-нибудь у бабушки завалялся, ковер или, может быть, самовар, то хайп самый будет у вас, потому что гжель, хохлома, самовары снова набирают популярность. Русский стиль все чаще выбирают для оформления различных праздников и пространств. Все это за первые полгода 2026 года показывают показатели, да, спроса на такую эстетику. Гжель, хохлома стали популярны в 2,5 раза по сравнению с жестовскими подносами. Их покупают чуть меньше, а на самовары спрос вырос вообще на 76%. Так что, если у вас что-то из этого имеется, можно прекрасно, выгодно продать или, может быть, устроить свой какой-нибудь праздник. Тем более, что у нас на Красной Армии тоже настоящая хохлома, правда, уже музыкальная. The Bowser, DJ Smash, Stromae. Все это прям по курсу, поэтому настраивайся на праздник.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Позитивная и озорная пластинка «Ловлю» от Holy Flame, Айовы и Доус. Ловим через пару минут.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы – Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тима Белорусских и его мысли. Меньше мыслей, больше танцев уже через пару минут.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательной, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

девчонки, задать правильное настроение. Леди Гага и Доучи, их жизнеутверждающая история Runaway. Только что на Красной Армии, но сразу чувствуется, что они получили нужный вайб. Возможно, даже послушали шоу «Плюс вайб» с Антоном Колевым, который выходит каждый будний день с 12 до 13 часов. Например, на этой неделе смело можно выиграть поход в ресторан за счет Красной Армии. Ну, красота же! Поэтому присоединяйтесь по будням с 12 до 13 и получайте свое счастье. Ну, а у нас впереди музыкальные подарки, которые тоже заставят улыбаться, двигаться и ощущать себя максимально молодым и веселым. Pussycat Dolls, Snoop Dogg и Buttons. Старая добрая вещица прямо по курсу. Ну и прямо сейчас Gayazor Brothers и их летняя Santa Lucia.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15. Сегодня ожидаем небольшой дождь. К вечеру плюс 11. Завтра днем плюс 20. И никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Градусы и их очень романтическая история на ресницах. Послушаем уже через пару минут.
0: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
0: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

Тюмени 15.01. Всем огромный привет, это я, Маша Багута. Мы с вами продолжаем встречать наш рабочий понедельник. Ну и в ближайшие минуты расскажу, что же у нас там в Тюмени выросло. Узнаем впереди.

на Красной Армии Кельвин Харрис и Джей-Зи, их суперкосмическая вещица Satisfy. Ну а мы с вами здесь, в Тюмени, тоже наблюдаем приятные явления. Что же у нас тут выросло? Ну, конечно же, грибы. Сезон так называемой тихой охоты объявляется открытым, и многие уже рассказывают о том, что видят в тюменских лесах белые грибы и лисички. Нынче урожайное лето, поэтому встречаемся давайте в тюменских заведениях и пробуем всякие разные классные блюда с грибами. Ну, а у нас тут на Красной Армии тоже поляна прекрасная. И впереди нас ждут Рэй, Кадыбастани, Лирик. Все это прям по курсу. Будь рядом и делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Среди счастливых людей окажемся вместе с Филатовым и Кэросом. Уже через пару минут лови здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенд

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтичная Мари Краймбери и ее история «Ты помнишь».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два.
1: Капелька ностальгии в глаз попала. Ну что, ловим через пару минут.
3: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
7: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии, ну просто нетленка. Flashing Lights от Kanye West. И примерно вот такие золотые хиты вне времени всегда можно поймать здесь, на Красной Армии. Можно зайти к нам на сайт redarmy.fm в раздел «Новинки» или в чарт «Выборка», посмотреть, что же сейчас у нас на вершине музыкальных хит-парадов, ну и добавить что-нибудь себе, как говорится, в аудиозаписи. Ну а мы с вами мчим дальше. Впереди у нас звезды не менее крупного калибра. Мод, Биби Рекса, Дэвид Гетта. Все это прямо по курсу. Конечно же, будь рядом и делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зейн и суперэпичная история «Die for me». Под который можно очень красиво уйти с работы, ну, как минимум, до магазина. Сделаем это через пару минут. Будь рядышком и делай громче.
2: Реклама.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Внимание.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

почти 16. Всем большой привет! Ну что, до конца лета у нас остаются буквально считанные дни, и ровно эти же считанные дни до начала учебного года. Как же хорошо, что мы с вами не учимся. Почему? Расскажу впереди.

На Красной Армии Слейтер и очень новомодная история дэнс. Думаю, многие школьники добавили ее себе в музыкальные закрома. И, судя по моему лексикону, мне уже, конечно, давно не 16. Ну, что касается, кстати, школы, университетов, знаете ли вы, что у нас повсюду, во всех городах России, думаю, что в том числе в Тюмени, олимпиадники заняли все бюджетные места в огромном количестве направлений ведущих вузов. А что же делать простым неолимпиадникам? Не знаю, выкручиваться как-то с помощью аттестата, а может быть, красивых глазок. В общем, как хорошо, что мы с вами уже все выучили, все закончили, что только могли. У многих сейчас, конечно, дети, все идут на второй круг. Всем желаю удачи, терпения, учиться, учиться, еще раз учиться. Ну и поможет нам, конечно, любимая музыка. Боб Синклар, Кайза, Егор Крид, Артик Асти, все это прям по курсу. Учимся, танцуем и делаем громче.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Еще одна приятная история Self-Away от Temper City. Лови уже через пару минут здесь, на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Свежий летний ветерок принесет нам Джонас Блю с его работой «Girl». Расслабляемся, танцуем, улыбаемся и машем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
10: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

армии Дима Урих и его современное дерзкое исполнение всеми известной и любимой песни группы «Руки вверх» «На меня ты не сердись». Ну а что, сердиться мы совсем даже не будем. Еще больше таких классных вещиц можно найти у нас на сайте redarmy.fm в разделе «Новинки», в разделе «Чарта выборка» и добавить себе, чтобы включать в самые подходящие и нужные моменты своей жизни. Ну а мы, конечно, будем и в эфире подбрасывать как можно больше таких работ. «Capital City» с Люся Чеботина и группа «Серебро». Все это прямо по курсу, так что делай громче и наслаждайся.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15. Сегодня ожидаем небольшой дождь. К вечеру плюс 11. Завтра днем плюс 20. И никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Серебро» и их танцевальная работа «Смотри, но не трогай». Своим бывшим уже через минуту. Будьте рядом.
0: Реклама.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
0: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 17. Всем большой привет, это я, Маша Бакут, и мы продолжаем встречать понедельник уже во всей красе, вечереет у нас. Ну и если у вас прекрасные пышные формы, расскажу, чем это может грозить.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

красавчик Ваня Дмитриенко, и его работа недоступна. Ну вот, кстати, что касается недоступного, но красивого. Если вы обладатель достаточно пышных форм, обладательница, я бы сказала, то полиция за вами буквально выезжает. Все почему? Расскажу одну историю. Как Россиянка получила штраф от ГИБДД из-за своего большого бюста. Просто камеры не заметили ремень, да, которым нужно всем пристегиваться на любом из сидений. И девушке пришлось доказывать, нести из себя свои доказательства в отделение ГИБДД, чтобы, ну, разобраться на месте. И когда уже все поняли, конечно же, отменили штраф. В общем, какая мораль сей басни. Если вы обладатели пышных форм, готовьтесь к тому, что где-то придется какой-то штраф заплатить. Но в любом случае, ведем себя хорошо, ведем себя по правилам. Ну и, конечно же, наша музыка вам в помощь. Дюк Дюмон, по Индиях, Чо и Мод, прям по курсу. Будь рядышком, и пусть все будет у тебя отлично.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гаязерс Бразерс и их Санта Лючия. Лови уже через пару минут.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи Бульвар-бар. Герцена 63.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
2: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

0: На Красной Армии новости в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени приступили к уборке участков, которые были потоплены. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор, волонтеры помогают жителям провести уборку на прилегающих к домам территориях, в том числе на огородах, и вывести урожай, который нельзя использовать. После уборки начнется санитарная обработка. Всего в Тюмени в разных районах дезинфекции подлежит площадь в 25 гектаров, на которой расположены 412 жилых домов и 153 садовых. Аналогичные работы начнутся и в Тюменском округе. За последние две недели цены на популярные марки бензина в Тюменской области снизились на 15,5-18%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Тюменьстата. Средняя цена дизельного топлива за тот же период упала на 11%. Как отмечает РБК Тюмень, снижению предшествовал резкий рост. В конце июня, начале июля цены на топливо в регионе поднимались до 27% в зависимости от сети и вида топлива, а на некоторых АЗС топливо и вовсе исчезало. В Тюмени с сегодняшнего дня прекращено движение транспорта по улице Томской в районе пересечения с улицей Курчатова. Ограничение будет действовать с 17 августа до 11 сентября. Здесь будут строить сети ливневой канализации, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда по улицам Курчатова, Саратовской, Рылеева. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как нам сообщает Яндекс.Карты, в эти минуты постоим на Малыгина, Герцена, от Салтыкова-Щедрина до Камышинской, на 50 лет Октября и Холодильной в направлении улицы Пермякова и на Герцена от Симакова до Марис Тереза. Всем удачи в пути!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама у «Автоград». Не оферта.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Джоэл Кори и танцевальная работа «Виспер». Уже через пару минут.
5: Реклама.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
6: А другие?
7: А другие ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
9: Все для школы.
10: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
11: Купил и отдыхай спокойно.
12: Тимофея Чаркова, 60.
13: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
14: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
16: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
17: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
18: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии градус, их романтическая работа на ресницах. Ну и еще больше романтических всяких разных историй и даже лайфхаков у нас в ВК-канале «Радио Красная Армия». Заходи, присоединяйся, подписывайся и лови свое вдохновение. Вдруг тебе нужно тоже кого-нибудь порадовать, как-нибудь необычно. Очень много историй со всего мира буквально собираем именно там. Поэтому присоединяйся, вдохновляйся, влюбляйся. Ну а мы, конечно же, поможем любимой музыкой. «Моя Мишель», «Богдан Медведи», «Артикасти», все это прям по курсу. Будь рядом.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик Асти и их новинка «Бриллиант». Послушаем эту шикарную ювелирную работу уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
7: офята. Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
13: 66-25-16.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить. Пора действовать.
17: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: на Красной Армии Бауэр и очень классная вещичка Calling Out For You. А у нас уже в студии Сергей Белявский. Серега, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Ты знаешь, я тут нашла одну забавную новость про одного московского романтика. Какой кринжовый подарок он сделал своей любимке. Вот у меня вопрос. Ты делал когда-нибудь кринжовые подарки?
1: Ну, вообще было. Не то, что это подарок, это было 14 февраля. Это была пандемия, там все сидели по домам, и вот у меня тогда еще девушка приехала домой, а я ей приготовил ужин.
0: Так, и что-то там было не так?
1: Я готовлю довольно вкусно, но украшать это прям не мое. Я сделал ей сердечко из риса и все это украсил мясом. Она ржала просто надо мной, издевалась очень долго, сфоткала это, естественно, но было прикольно.
0: Но похоже было на сердечко?
1: Да, было похоже, но вот это было очень смешно.
0: Ну, видишь, романтика все равно присутствует. Да. Все равно тебе пятерку за фантазию поставим.
1: Спасибо.
0: За реализацию, ну, сам себе уже там оценку какую-нибудь нарисуй. Мы с тобой уже летим в следующий час. Вот там поделимся новостями как раз-таки про московского романтика.
1: Да, тебе хорошего вечера.
0: Тебе тоже классного эфира.
1: В Тюмени 6 часов. Ну что, понедельник рабочий у нас закончился. Далее. Дела нерабочие. И вместе с классной музыкой Maroon 5, Кристина Аглера, подходим в Like Jagger. Прямо сейчас Steady Swims, Mr. No Toe.

На Красной Армии Maroon 5, Кристина Агилера с пластинкой Moves Like Jagger. Ну и чуть раньше говорили с Машей о таких необычных подарках, скорее даже о кринжовых. Вот в Москве неизвестный романтик оставил у подъезда свиную тушу с подписью «Настя, это тебе». Вот это действительно заботливый, позаботился о том, чтобы Настенька белок получала. Мы же далее будем получать порцию хорошего саунда, так что приготовься. На подходе Оливер Хелденс, A-E-I-O-U, и прямо сейчас Келвин Харрис и Джази с пластинкой Satisfy. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая пластинка Move Into The Sun, это Хьюжел. Ждем этот заряд бодрости менее чем через 3 минуты. Ну а еще ждем свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.com.

0: Ruskomnet.ru. Оценка за телефон 7 720 35 866 8 16+.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75+, 2024 модельного года. Не
4: офята. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
3: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Боги Эдзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: С выпуском новостей в студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. Полный перевод Тюмени на подземные источники водоснабжения невозможен, поскольку для города с населением свыше 500 тысяч человек обязательно наличие двух ресурсов. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на ежегодной пресс-конференции. Глава региона напомнил, что сейчас областная столица получает воду с Метелевского и Вилижанского водозаборов в соотношении примерно 50 на 50. Чтобы увеличить подачу воды с Вилижанского забора, началось проектирование его третьей нитки. Строительство стартует в этом году. Завершение планируется в 2028 году. Объем ввода жилья в Тюменской области по итогам текущего года может составить 2,35 миллиона квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления строительства региона. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, отмечает РБК Тюмень. Более 1 миллиона квадратов уже введено. Сейчас в регионе работают 111 застройщиков. В стадии активного строительства в настоящее время находится 274 многоквартирных дома. В Тюмени ограничено движение транспорта по улице Андрея Кореневского от дома номер 22 до пересечения с улицей Новоселов. Здесь произошло проседание проезжей части в районе коллектора ливневой канализации. По предварительной информации, ремонт продлится до 20 сентября, сообщает госавтоинспекция Тюменской области. Объезд возможен по улицам Кремлевской и Новоселов. Водители призывают быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков. Это были новости. Далее на Красной Армии продолжается музыка.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на Мельникайте от Жигулевской до Таймырской. Время проезда 36 минут и 23. Постоим на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке? Легко. С гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек «Тимы белорусских мыслей». Послушаем этот хит полностью на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63. Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
1: Медицинский центр М+. Веропыту.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Заводная история Callback Girl, это Гвен Стефани на Красной Армии только что, ну а заводное утреннее шоу Red вернулось, так что присоединяйся к ребятам уже завтра, состав немного обновился, но будет все так же весело и уютно по утрам. С 7 до 10 встречай Сашу Самойлова и Яну Кушнир, будут они здесь на Красной Армии радовать тебя по будням. Ну а мы далее порадуемся отличной истории Meet Me in the Dark, это Эйви, и уже сейчас не менее круто. Тема 8901. Ольга Серябкина, Дима Урих. В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 20 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит история «What If» — это «Нептуника».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП Совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

7-7 часов. На дорогах у нас в городе все спокойно, всего 4 балла, есть лишь небольшое затруднение на Мельникайте. Ну и оно не будет затруднительным, потому что впереди классная музыка. Наслаждаемся. Красная.

Костела Костена Красной Армии, ну, в своем фирменном стиле Cherry Lady. Очень приятно, очень зажигательно, очень красивая история. Ну и также очень приятно заглянуть в нашу группу во ВКонтакте, посмотреть все свежие новости. Кстати, такой небольшой лайфхак. Именно там мы выкладываем все анонсы всех игр, так что будь в курсе, будь первым, подписывайся на нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Далее будем наслаждаться вещицей от Чичерины. Не сильно актуальная, но прикольная. Жара уже скоро, и прямо сейчас лирик, его пластинка аутентичная. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Мадонну, Мартина Гаррикса, «Бизар». Не только эту историю послушаем на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Когда в 30 лет у тебя нет

0: зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
1: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
0: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
1: Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку под названием «Любовная». Это Акмаль.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим.
1: Уже через 2,5 минуты на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
13: Гиадзе, вещанная сказка.
14: 51-87-37.
6: Категория 0+.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Майкон. Ну, а другой крутой дуэт вернулся и теперь будет заряжать тебя по будням. Встречай утреннее шоу Red с 7 до 10 на Красной Армии, но с неким обновленным составом. Появилась Яна Кушнир, теперь Саша Самойлов будет в компании этой прекрасной девушки поднимать тебе настроение. Так что подключайся уже завтра, убедишься в этом сам. Ну и если будешь чуть активнее, то получишь подарки. Все это тебе гарантировано. Ну и далее также гарантированно послушаем «Елку», «Прованс». И прямо сейчас встречай Люс Чеботину «Зеленые глаза». В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
3: и слушай новые треки.
1: Ступай
3: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай
3: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
1: Ступай. vk.com/redarmyfm.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

8 вечера в Тюмени. Завершаем этот понедельник в компании топовых хитов. На очереди у нас Ava Max, Kill It Queen и прямо сейчас приятная пластинка Fever Dream Алекса Уоррена.

Макс, ее история Kill It Queen, очень приятная, очень зажигательная. Ну, когда слушаешь Аву Макс, это вообще всегда плюс вайп. Кстати, да, что касается программы плюс вайп, уже завтра вновь она стартует, так что присоединяйся с 12 до часу. Говорят, есть такая народная примета, если слушаешь программу плюс вайп, то это к подаркам. И они тебе гарантированы, если ты будешь чуть активнее, так что присоединяйся, не пропускай. Ну и также не пропускай далее и Бен Халлоу, и уже сейчас послушаем пластинку «Дельфины» от Луны. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем приятного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится The Second Voice с пластинкой Let Me Be. Буквально через минуту с небольшим здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать историю Гёла от Джонаса Блу. И не только эта вещица прозвучит на Красной Армии всего через минуту с небольшим.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на ресницах. Вот так вот завершает мой рабочий вечер, ваш уже не рабочий. Впереди у нас вторник, а это значит, нужно как-то проснуться в отличном настроении. Именно для этого завтра появятся ребята из утреннего шоу Red. С 7 до 10 включайся обязательно, гарантированно поднимешь себе настроение, получишь подарок, насладишься качественным саундом. Все это по будням с 7 до 10. Да, кстати, что касается качественного саунда, он будет у нас продолжаться всю ночь до утра и дальше, и больше, и больше, и больше. Так что никуда не переключайся. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?